0: Крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак-крак
1: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика.